Ахалькиан хотёко чишкут бар. Лишоли каква Хесус али ашал чабил али макаш мушул. Али тето чикакул бала оли ралаш кахул. Сашкаба лишлок лахч оли каква Хесус. Линакахулти каква лишнима лишраом. Линакош ракви чинум таханак ликана катюква Диос. Шпан ликара балнак киштакла чак лишхунах чи алан. Рекакул бала оли ралаш